0: Полагаем, Хуана, Полагаем, Акила. Потом Полагаем, Акила. Полагаем, Акила, Логион. Хуана, responding to the Tango, over.
1: Welcome, Foster Aquila, you're looking on Foreign 2320.
2: Welcome, Kalina, 432 Alpha.
3: Welcome, 432 Alpha, over.
2: Welcome, 432 Alpha,